цена нув. Ви не есть люблям нув. Снобив, ты не есть для сухов. Нис, нис.